Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Basualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada Vejiquita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kif, Van Basten, McCoist, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Уве Байн, Конехов, Каясов, Ескобар, Альварес, Оларти, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зубизарета, Хесла, Войтер, Огенталов, Феллер, Литбарски, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.